0: Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Услышь в мире и спасении душ нашей, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: О мире всего мира, благостоянии святых Божиих церквей и соединении всех, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: О святем храме всем и с верою, благоговением и страхом Божиим входящих вонь, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: О богохранимей стране нашей, властях и воинстве, я Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: О святе обители сей, первопрестольнем граде нашем, всяком граде, стране и верою живущих в них, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: О благорастворении воздухов и изобилии плодов земных и временях мирные, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: О плавающих, путешествующих, недугующих, страждущих, плененных, и о спасении их, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: О, избавитесь нам от всякие скорби, гнева и нужды, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью.
1: Господи, помилуй.
0: Святую, Пречистую, Преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.
1: Тебе, Господи!
2: Яко подобо

и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и весь живой.

0: Господи, Вседержителю Божий, Отец наших, молимся, все услыши и помилуй. Помилуй нас, Боже, по велице милости Твоей, молимся, все услыши и помилуй. Еще молимся о богохранимой стране нашей, властях и воинстве я, да тихое безмолвное житие поживем во всяком благочестии и чистоте.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Еще молимся о блаженных и престопамятных создателях святые обители сия, и о всех прежде почивших отцах и братьях, где лежащих и повсюду православных.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Еще молимся о милости жизни, мире, здравии, спасении, посещении и прощении и оставлении грехов рабов Божиих, всечестного Отца нашего.

Спаси, Боже, люди Твоя, и благослови достояние Твое. Посети мир Твой милостью и щедротами возвыси рог христиан православных. И ниспосли на ны милости Твоя богатые, молитвами всепречистые Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии, силою честного и животворящего креста, предстательств и честных небесных сил бесплотных, честного славного пророка Предтечи и Крестителя Иоанна, святых славных и всехвальных апостол, святых славных и добропобедных мучеников, преподобных и богоносных отец наших и всех святых. Молим Тебя, многомилостивый Господи, услыши нас грешных, моля.

Ищи молимся, о Еже, сохранитеся святи обители сей, первопрестольному граду нашему и всякому граду и стране, от глада, губительства, труса, потопа, огня, меча, нашествий на племенников и междоусобные брани, о Еже милостиву и благоуветливу быти, благому и человеколюбивому Богу нашему, отвратите всякий гнев на недвижимый, и избавите не от належащего и праведного.

Услышанный Боже, Спасителю наш, упование всех концев земли, сущих в море далече, и милостив, милостив буди, Владыка, грехах наших, и помилуй ныне. Милостив буди, человеколюбец Бог еси, и Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу,

0: Благослови наше, Господи, и преклоним.
1: Владыка многомилостивый, Господи Иисусе Христе, Боже наш, молитвами Всепречистая Владычица наша, Богородица и Пресна Дева Мария, силою честного и животворящего креста, предстательство честных небесных сил бесплотных, честного славного пророка, Претечи и Крестителя Иоанна, святых славных и всехвальных апостолов, и же у святых отец наших и вселенских великих учителей и святителей, Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого, и же у святых отца нашего Николая, архиепископа Мирликийских Чудотворца, святых равноапостольных Мефодия и Кирилла, учителей славянских, святых равноапостольных великого князя Владимира и великой княгини Ольги, и всех святых Твоих, и благоприятно сотвори молитву нашу, даруй нам оставление прегрешений наших, покрый нас кровом крылу Твою, отжени от нас всякого врага и супостата, умри нашу жизнь, Господи, помилуй нас, и мир Твой, и спаси душу нашу, яко благо человека любит.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше, святый, посети исцели немощи наши. Имени Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наше же, еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, как на небеси, на земле. Хлеб наш насущный дашь нам несть, и остави нам долги наши, как же мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави

Господи Иисусе Христе, Боже наш, благословил и пять хлебов, и пять тысяч насытил, и сам благослови хлеба сия, пшеницу, вино и лей, и умножи сия во святе обители сей, в граде сем и во всем мире Твоем, и вкушающие от них верные освяти. Яко Тыси, благословляя и освящая всяческое Христе, Боже наш, и Тебе славу высылаем, с обезначальным Твоим Отцем и Всесвятым и Благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков.

Господи, усне мое отверзыши, и уста моя возвестят хвалу Твою. Господи, усне мое отверзыши, и уста моя возвестят хвалу Твою. Господи, чтося умножишь остужающими, мнози восстают на мя. Мнози глаголют души моей, не спасение ему в Бозе Его. Ты же, Господи, заступник мой еси, слава моя, и возносяй главу мою, гласа моим ко Господу возвах, и услыши меня от горы святые свои я. Аз уснух и спах в остах, и ко Господь заступит мя, не убоюся от тем людей, окрест нападающих на мя. Воскресни, Господи, спаси мя, Боже мой, яко Ты поразил еси вся враждующими в суе, зубы грешников сокрушил еси, Господне есть спасение, и на людях Твоих благословение Твое. Аз уснух и спах в остах, яко Господь заступит мя. Господи, да не яростью Твоей обличишь и мне, ниже гневом Твоим накажешь и мне, яко стрела Твоя унзошева мне, и утвердил еси на мне руку Твою. Несть исцеление в плоти моей от лица гнева Твоего, несть мира в костях моих от лица грех моих, яко беззаконие моя превзедоша главу мою, яко бремя тяжко тяготеше на мне, восмердеше и согнише раны моя от лица безумия моего. По страдах и слякохся до конца, весь день сетых ождах, яко лядве моя наполнишися поруганий, и несть исцеление в плоти моей, озлоблен бых и смирихся до зела, рыках от воздыханий сердца моего. Господи, пред Тобой все желания мои и воздыхание мое от Тебе не утаися, сердце мое смятеся, остави мя сила моя, и свет очию моею, и той несть со мною. Друзи мои и искренни мои, прямо мне приближишися и сташа, и ближние мои отдалечи мне сташа, и нуждахуся ищущую душу мою, и ищущие злая мне глаголуху суетная, и льстивным весь день поучахуся. Аз же, яко глух не слышах, и яко нем не отверзаю уст своих, ибо их, яко человек не слыши, и не умыву стех своих обличения, яко на Тя, Господи, уповах Ты услышишь, и, Господи, Боже мой, яко рех, да никогда порадуют меся врази мои, и внегда подвижатися ногам моим на мя вели речи ваша, яко аз на раны готов, и болезнь моя предо мной есть выну, яко беззаконие мое аз возвещу, и попекуся о гресе моем, врази же мои живут, и укрепишися паче мне, и умножишися ненавидящими обесправды, воздающими и злая, возблагаю облгах умя, за негонях благостыню, не остави меня, Господи Боже мой, не отступи от меня, вон ми в помощь мою, Господи, спасение моего, не остави меня, Господи Боже мой, не отступи от меня, вон ми в помощь мою, Господи, спасение моего. Боже, Боже мой, к Тебе утреннюю возжада Тебе душа моя, коль множицу Тебе плоть моя, в земли пусти непроходней безводне, так во свете я викся Тебе, видите силу Твою и славу Твою, яко лучше милость Твоя паче живот, устне мои похвалите Тя, так облагословлю Тя в животе моем, и о имени Твоем воздижу руцы мои, яко тука и масти да исполнится душа моя, и устнам радости восхвалят Тя уста моя, аще поминах Тя на постели моей, на утренних поучахуся в Тя, яко былыси помощник мой, и в крови крылу Твоей возрадуюся. Прильпе душа моя по Тебе, мне же прият десница Твоя, Ти же в суе искаша душу мою, внидут преисподней земли, предадятся в руки оружие, части лисовом будут, царь же возвеселится о Бозе, похвалится вся, клянися им». Яко заградишися уста глаголющих неправедная, на утренних поучахся в Тя, яко былыси помощник мой, и в крови крылу Твоей возрадуюся. Прильпе душа моя по Тебе, мне же прият десница Твоя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже!
Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь! Господи Боже, спасение моего, во дни возвах и в ночи пред Тобою, да внидит пред Тя молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему, яко исполнися зол душа моя, и живот мой аду приближися, привменен бых с нисходящими в ров, бых, яко человек без помощи в мертвых свободь, яко язвени спящие во гробе, их же не помянулось и к тому, и тии от руки Твоей я тренавини выше, положившими в рове преисподнем, в темных и сени смертней, на мне утвердись ярость Твоя, и вся волны Твоя навелась и на мя, удалил еси знаемых моих от мене, положившими мерзость себе, предан бы их и не исхождах. Очи мои изнемогости от нищеты, возвах Тебе, Господи, весь день, воздех Тебе рутся мои, едомертвыми творишь и чудеса, или врачами воскресят и исповедаться Тебе, едоповесть, кто во гробе милость Твою и истину Твою в погибели, едопознана будут во тьме чудеса Твоя, и правда Твоя в земли забвений, и аз к Тебе, Господи, возвах, и утро молитва моя предварится, скую, Господи, отрейши душу мою, отвращаешь лице Твое от меня. Нищ есть аз, и в трудех от юности моей я, вознесжися, смирихся и изнемогох, на мне придоши гневе Твои, устрашение Твое возмутиши мя, обыдоши мя, яко вода весь день, одержаши мя вкупе, удалил еси от мене друга и искреннего, и знаемых моих от страстей, Господи Боже, спасение моего, во дни возвах и в ночи пред Тобою, да внидет пред Тя молитва моя, преклони ухо Твое к молитве моему. Благослови, душа моя, Господа, и вся внутренняя моя имя святое Его. Благослови, душа моя, Господа, и не забывай всех воздаяний Его, очищающего вся беззаконие Твоя, исцеляющего вся недуги Твоя, избавляющего от истления живот Твой, венчающего Тя милостью и щедротами, исполняющего во благих желании Твое, обновиться, яко орля юность Твоя, творя милостыню Господь, и судьбу всем обидимым, сказа пути своему Исеу и сыновом Израилем, хотений своя, щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив, не до конца прогневается, ниже век враждует, не по беззакониям нашим сотворил есть нам, ниже по грехам нашим воздал есть нам, яко по высоте небес не от земли, утвердил есть Господь милость свою на боящихся Его, елик отстоят востоца от запад, удалил есть от нас беззаконие наше, яко же щедрит Отец Сыны, ущедри Господь боящихся Его, яко той позна создание наше, помяну, яко перси смы, человек, яко трава, дни Его, яко цвет сельный, так отцветет, яко дух пройди в нем, и не будет, и не познает к тому места своего». Милый же Господню от века и до века на боящихся Его, и правда Его на сынах сынов, хранящих завет Его и помнящих заповеди Его, творите я, Господь на небеси, уготовил престол Свой, и Царство Его всеми обладает. Благословите Господа все ангели Его, сильнюю крепостью, творящую Слово Его, услышите глас словес Его, благословите Господа вся сила Его, слуги Его, творящие волю Его, благословите Господа вся дела Его, на всяком месте владычестве Его, благослови душе моя Господа, на всяком месте владычестве Его, благослови душе моя Господа». Господи, услыши молитву мою, внуши моление мое во истине Твоей, услыши меня в правде Твоей, и не вниди в суд с рабом Твоим, яко не оправдится пред Тобой всяк живый, яко погна враг душу мою, смирил есть в землю живот мой, посадил меня есть в темных, яко мертвое века, и уны во мне дух мой, во мне смятеси сердце мое,
помянух дни древние, поучихся во всех делях Твоих, в творениях руку Твои поучахся, воздех к Тебе рутся мои, душа моя, яко земля безводная Тебе, скоро услыши меня, Господи, исчези дух мой, не отврати лица Твоего от меня, и уподоблюсь нисходящим в ров, слыши, но сотвори мне за утро милость Твою, яко на Тя уповах, скажи мне, Господи, путь, вонь же пойду, яко к Тебе взях душу мою, изми мя от враг моих, Господи, к Тебе прибегох, научи мя творить и волю Твою, яко Ты еси Бог мой, дух Твой благий наставит мя на землю праву, имени Твоего ради, Господи, живиши мя правдою Твоею, изведешь от печали душу мою, и милостью Твоею потребиши враги моя, и погубиши вся стужающие души моей, яко аз раб Твой есмь, услыши мя, Господи, в правде Твоей, и не вниди в суд с рабом Твоим, услыши мя, Господи, в правде Твоей, и не вниди в суд с рабом Твоим, дух Твой благий наставит мя на землю праву, славу Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава

0: Вослышнем мире и спасении душ нашей, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: О мире всего мира, благостоянии святых Божиих церквей и соединении всех, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: В святом храме всем и с верою, благоговением и страхом Божиим ходящих вонь, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: О Богохранимей стране нашей власти.

0: доме сей первопрестольнем граде нашем, всяком граде стране и верою живущих в них, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: О благорастворении воздухов, о изобилии плодов земных и временях мирные, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Плавающих, путешествующих, недугующих, страждущих, плененных, и о спасении их, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: О, избавитесь нам от всякие скорби, гнева и нужды, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатью.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу, Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу,

и ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Господи, да не яростью Твоей обличишь меня, ниже гневом Твоим накажешь меня, яко стрела Твоя унзовши во мне, и утвердилась на мне руку Твою. Несть исцеление в плоти моей от лица гнева Твоего, несть мира в костях моих от лица грех моих, яко беззаконие мое превзадоши главу мою, яко бремя тяжкое тяготеше на мне, восмердеши и согниши рану мою от лица безумия моего, пострадах и слякохся до конца, весь день сетую хождах, яко лядвая моя наполнившися поруганий, и несть исцеление в плоти моей, озлоблен бы их и смирихся до зела, рыках от воздыхания сердца моего, Господи, пред Тобою все желание мое, и воздыхание мое от Тебе не утаися, сердце мое смятеся, остави мя сила моя, и свет очи моею, и той не со мною. Друзи мои, искренние мои, прямо мне приближившися и сташа, и ближние мои, да речи меня сташа, и нуждахуся, ищущие душу мою, и ищущие злая мне глаголы хусуетные, и льстивным весь день поучахуся, аз же яко глух не слышах, и яко нем не отверзаю уст своих, и бых яко человек не слышай, и не мы во всех своих обличения, яко на тя, Господи, уповах, ты услышишь, о Господи, Боже мой, яко орех да никогда порадует меся врази мои, и внегда подвижатися нога моим, на мя вели речи ваша, яко аз на раны готовы, болезнь моя предо мною есть выну, яко беззаконие мое аз возвещу, и попекуся о гресе моем, врази же мои живут, и укрепишися паче мене, и умножишися ненавидящие мя без правды, воздающими злая, возблагая оболгаху мя, за негонях благостыню, не остави меня, Господи Боже мой, не отступи от меня, возьми в помощь мою, Господи, спасение моего. Грех сохраню пути моя, еже не согрешатими языком моим, положих устом моим хранило, внегда восстати грешному предо мною, о немех и смирихся, и умолчах от блага, и болезнь моя обновися, согрейся сердце мое во мне, и в поучении моем разгорится огонь, глаголах языком моим, скажи мне, Господи, кончину мою и число дней моих, кое есть, да разумею, что лишаюся аз. Все пяди положилась и дни моя, и состав моя ничтоже пред Тобою, обаче всяческая суета, всяк человек живый. Убо образом ходит человек, обаче в суе мететься, сокровище стоит, и невесть, кому соберет я, и ныне кто терпение мое не Господь ли, и состав мой от Тебе есть. От всех беззаконий моих избави мя, поношение безумному дал мя иси. А не меха не отверзох уст моих, яко Ты сотворил иси. Отстави от меня рана Твоя и крепости, бо руки Твоя язык исчезох. Во обличениях о беззаконии наказал иси человека, и истаял иси яко паучину души его, обаче в суе всяк человек. Услыши молитву мою, Господи, и моление мое внуши, срез моих не примолчи, яко присельник аз есам у Тебе и пришлец, яко уже все отцы мои, ослабими да почию, прежде даже не отыду, и к тому не буду. Терпя, потерпя, Господи, и внят ми, и услыши молитву мою, и возведи мя от рова страстей и от брения тины, и постави на камени нозе мои, и исправи стыпы моя, и вложи во уста моя песнь нову, пение Богу нашему, узрят мнози и убоятся, и уповают на Господа, блажен муж, ему же есть имя Господне, упование Его, и не презрев суеты, и не исставление ложное. Много сотворилось и Ты, Господи Боже мой, чудеса Твоя и помышлением Твоим несть, кто уподобится Тебе. Возвестих и глаголах умножившися паче числа, жертвы и приношения не восхотелось и, тело же свершил мне еси, все сожжения и огресения взыскал еси, тогда рех все прииду. В главизне книжне писано есть о мне, еже сотворите волю Твою, Боже мой, восхотех, и закон Твой посреди чрева моего, благовестих правду в церкви верицей, все устам моим не возбраню, Господи, Ты разумел еси, правду Твою не скрых в сердце моем, истину Твою и спасение Твое рех, не скрых милость Твою и истину Твою от сонма много. Ты же, Господи, не удали щедрот Твоих от меня, милость Твоя и истина Твоя вынуда заступить мя, яко одержаши мя злая, им же не с числа,
постигуша мя беззаконие моя и невозмогух зреть, умножишеся паче власть главы моя, и сердце мое остави мя, благовори, Господи, избавиться мя, Господи, во еже помощи ми ван ми, да постыдятся и пострамятся вкупе ищущие душу мою в изъятию, да возвратятся вспять и постыдятся хотящие ми злая, да приимут аби и студ свой глаголющие ми, благо же, да возрадуются и возвеселятся о Тебе все ищущие Тебе в Господи, и дорекут выну, да возвеличится Господь, любящий спасение Твое. Аз же нищ есмь и убог, Господь попечется о мне, помощник мой и защититель мой, если Ты, Боже мой, не закосни. Славу Отцу и Сыну и Святому Духу.

и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Блажен, разумевая на нищий и убога, в день лют избавит его Господь. Господь да сохранит его и живит его, и да блажит его на земли, и да не предаст его в руки врагов его. Господь да поможет ему на одре болезни его, все ложи его обратилось и в болезни его. Азре, Господи, помилуй мя, исцели душу мою, яко согреших ти, врази мои, реша мне злая, когда умрет и погибнет имя его. И вхождаше видите, в суе глаголыше сердце его, собра беззаконие себе, и схождаше вон и глаголыше вкупе, намя шептаху все врази мои, и намя помышляху злая мне, слово закона преступное возложише намя, еда спя не приложит воскреснуть ей, ибо человек мира моего, на него же уповах, еды хлеба моя, возвеличи намя запинание, ты же, Господи, помилуй мя и восстави мя, и воздам им, всем по знак, яко восхотел мя еси, яко не возрадуется враг моя мне, мене же за незлобие приял, и утвердил мя еси пред тобою век, благословен Господь Бог Израилев от века и до века, буди, буди. Им же образом желают елейные источники водные, сицы желаю душа моя к тебе, Боже, возжада душа моя к Богу крепкому живому, когда прийду и явлюсь лицу Божию, быше среза моя мне хлеб день и ночь, внегда глаголотися мне на всяк день, где есть Бог твой, сия поминух и изльях намя душу мою, яко пройду в место селения дивно, даже до дома Божия, во гласе радования и исповедания шума празднующего, вскую прискорбнаяся душе моя, и вскую смущаешь мя, уповай на Бога, яко исповемся Ему, спасение лица моего и Бог мой, ко мне самому душа моя смятейся, сего ради помянух тебя от земли Иорданский и Ермониимский, от горы Малая, бездна бездну призывает во гласе хлябей твоих, вся высоты твоя и волна твоя на мне приедуша, в день заповесть Господь милость свою, и ночью и песнь его от меня молитву Богу живота моего, реку Богу, заступник мой еси, почтом я забыл еси, и вскую сетую хожду, внегда оскорбляет враг, внегда сокрушится костем моим, по ношах уми врази мои, внегда глаголите и мне на всяк день, где есть Бог твой, вскую прискорбнаяся душе моя, и вскую смущаешь мя, уповай на Бога, яко исповемся Ему, спасение лица моего и Бог мой. Суди мне, Боже, и рассуди прямою, от языка непреподобный, от человека неправедный, льстивый, избави мя. За не ты еси, Боже, крепость моя, вскую отринул мя еси, и вскую сетую хожду, внегда оскорбляет враг. Посри свет твой и истину твою, там я не настависто и ведоста мя в гору святую твою, и вселение твоя, и вниду к жертвеннику Божию, к Богу веселящему юность мою, исповемся тебе в гуслях Божия, Боже мой, вскую прискорбная иси душе моя, и вскую смущаешь мя, уповай на Бога, яко исповемся Ему, спасение лица моего и Бог мой, славу Отцу и Сыну и Святому Духу.

И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Боже, ушима нашему услышахам, и отцы наши возвестиша нам дело, еже соделалось и в одних их, в одних древних. Рука Твоя язык и потреби, и насадил я еси, озлобилось и люди, и изгналось я. Небо мечем своим насредишь землю, и мышцы их не спасе их, но десница Твоя и мышца Твоя, и пресвящение лица Твоего, яко благоволилось и в них. Ты еси сам, Царь мой и Бог мой, заповеды и спасение Иаковля. О Тебе, враги наши, избадим роги, и о имени Твоему уничижил восстающие наны. Не на лук бо мой уповаю, и меч мой не спасет меня. Спасал бы еси нас от стужающих нам, и ненавидящих нас посрамилось и. О Бозе похвалимся весь день, и о имени Твоем исповемся вовек. Ныне же отринулось и посрамилось и нас, и не изыдешь, и Боже, в силах наших. Возвратилось и нас вспять при вразях наших, и ненавидящие нас в расхищах у себе. Далось и нам, яко овцы снеди, и во языцах рассеял на еси. Отдалось и люди Твои без цены, и небе множество воскресаний их наших. Положилось и нас поношение соседом нашим, подражнение и поругание сущим окрест нас. Положилось у нас в притчи во языцах, покивание в народах. Весь день срам мой предо мною есть, и стут лица моего покрымя, от глаза поношающего и оклеветающего, от лица вражия и изгоняющего. Сия вся приедоша наны, и не забыхом Тебе, и не неправдовыхом завете Твоем, и не отступив спять сердце наше, и уклонилась из стези наши от пути Твоего, яко смирилась и нас на месте озлобления, и прикрыны сень смертная, аще забыхом имя Бога нашего, и аще воздехом руки наши к Богу чуждему. Не Бог ли взыщет сих, Той бо весь тайное сердце, за не Тебе ради умерщвляемся весь день, вменихомся, яко овца за коленя. Восстань, вскую спиши, Господи, воскресни и не отриня до конца, вскую лице Твое отвращающе, забываешь нищету нашу и скорбь нашу, яко смирися на перст душа наша, прирпе земли утроба наша. Воскресни, Господи, помози нам и избави нас имени ради Твоего. Отрыгну сердце мое слово благо, глаголю аз дела моя цареви, язык мой трость книжника-скорописца, красен доброту и паче сынов человеческих, излияся благодать в устнах Твоих, сего ради благоволите, Бог вовек, припаяши меч Твой по бедре Твоей сильне, красотою Твоею и добротою Твоею, и нареци и успевай царствуй истины ради, и кротости и правды, и наставится дивно десница Твоя, стрелы Твои изощрены сильне, люди и под Тобою падут в сердце враг царевых. Престол Твой, Боже, век века, жезл правости, жезл царствия Твоего, возлюбилось и правду, и возненавиделось и беззаконие. Сего ради помазать, о Боже, Бог Твой, елеем радости, паче причастник Твоих, смирно и стакти и коси и отрис Твоих, от тяжести слоновых, изнежи возвеселишься Тя. Тщери царей, в чести Твоей, предста царица одесную Тебе, в ризах позлощенных, одеяна преиспещрена. Слышит, щи и вижте, преклони ухо Твое, и забуди люди Твое и дом отца Твоего, и возжелает царь доброты Твои, я за не то есть Господь Твой, и поклонишься Ему, и тщетир его с дары, лицу Твоему поморится богатие людстви. Вся слава тщери царева внутрь, рясно золотыми одеяны преиспещрена, приведутся царю девы вслед я, искренние я приведутся Тебе, приведутся веселье и радование, ведутся в храм царев, вместо отец Твоих быше сынови Твои, поставивши я князи по всей земли, помяну имя Твое во всяком роде и роде, сего ради людей исповедится Тебе век и во век века. Бог нам прибежище и сила, помощник в скорбях обретших на зело, сего ради не убоимся, внегда смущается земля, и прилагаются горы в сердца морская, возшумеши и сметушися воды их, сметушися горы крепости Его, речные устремления веселят град Божий, осветилось оселение Свое Вышний, Бог посреди Его и не подвижется, поможет Ему Бог утро за утро, сметушися языцы, уклонишися царствие, дадя глаз Свой Вышний, подвижется земля, Господь сел с нами, заступник наш, Бог Иаковль, приидите и видите дела Божие,
Я же положу чудеса на земли, от емля брани до конец земли, лук сокрушит и сломит оружие, и щиты сожжет огнем. Упразднитесь и разумейте, яко аз есть сам Бог, вознесуся во языцах, вознесуся на земли. Господь сил с нами, заступник наш Бог Иаковль. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе.

0: пречистое, преблагословенное, славное, владычицу нашу, Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши, сами все друг друга, весь живот наш Христову предадим.
1: Яко Твоя держава, и Твое есть царство, и сила, и слава, Отца, и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков.
2: Аминь.
3: Учеников Твоих лик с мироносицами женами радуется согласно, общий, бо праздник с ними празднует, славу и честь Твоего воскресения. И теми вопиемте, человеколюбче, Господи, людям Твоим подашь велию милость.

0: наступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатью.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу,

По страсти шедшее во гроб жены, воеже помазать и тело Твое, Христе Боже, видишь ангелы во гробе и ужасошася, глас бо слышу от них, яко воскресе Господе, даруя мир и велию милость.

0: Вонмем премудрость, вонмем.
1: Прокимен глаз старый, восстани, Господи Боже мой, повелением им же заповедал Иси.

Во время оно явился Иисус учеником своим, восстав от мертвых, и глаголы Симону Петру: «Симон Ионин, любишь ли меня паче сих?» Глаголу ему: «Ей, Господи, ты веси, яко люблю тебя». Глаголу ему: «Паси агнца моя». Глаголу ему паки второе: «Симон Ионин, любишь ли меня?» Глаголу ему: «Ей, Господи, ты веси, яко люблю тебя». Глаголу ему: «Паси овца моя». Глаголу ему третье: «Симон Ионин, любишь ли меня?» Оскорбе же Петр, яко рече ему третье: «Любишь ли меня?» И глаголу ему: «Господи, ты вся веси, ты веси, яко люблю тебя». Глаголу ему Иисус: «Паси овца моя». «Аминь, аминь, глаголю тебе, егда бей юн, паяши сам и хождаше, аму же хотяше, егда же состареешеся и воздержишь руцы твои, и ин тебя паяшет и ведет, аму же не хочеши, сия же рече, на знаменное кое смертью прославит Бога, и сия рек глаголу ему: иди по мне». Обращся же Петр в виде ученика, яго же любляше Иисус лет идущее, и же и возлеже на вечере на персе его рече: «Господи, кто есть, предаяй тебя». Сего видев Петр глаголу Иисусове: «Господи, сей же что?» Глаголу ему Иисус: «Аще хочу, да той пребывает, донде же приду, что к тебе, ты по мне гряди. Изыди же слово в братья, яко ученик той не умрет, и не речи ему Иисус, яко не умрет, но аще хочу тому пребывать, и донде же приду, что к тебе. Сей есть ученик, свидетельствуя сих, и же и написаси я, и вем, яко истинное свидетельство его. Суть же ино много, я же сотвори Иисус, я же аще поедино писано бывает, не самому мню всему миру вместите пишем их книг. Аминь».

Воскресение Христово видевше, поклонимся святому Господу Иисусу, единому безгрешному, кресту Твоему поклоняемся, Христе.

Творимся Святому Христову воскресению, всего приняв Христом радость ему миру, всегда благословящий Бог.

Милостивище, друг ты, мир человека любим, единородного Твоего Сына, с Ним же благословен Иси, со пресвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков.

0: Слава Господи святому воскресению Твоему, мирский князь, блаже ему же написахомся, заповеди Твои я не послушавши, крестом Твоим осудися, преразися бытияку смертну, отпади же власти Твоей державою и немощны обличися.
1: Слава Господи святому воскресению Твоему, избавитель рода человеческого и нетленному животу начальник, мир пришел еси, воскресением бо Твоим раздрал еси смертные пелены, еже славословим си, славного прославися.
0: Пресвятая Богородице, спаси нас! Да провождают невещественные чинови небожественное все он божественное тело Твое, внезапу же стекшися апостол множество от конец, Богородице Тебе представша Авие, с ними же чистая Твою честную Дева память слави.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас, победные почести взяла иси на естество чистое Богородши, а баче же подобящеся Творцу Твоему и Сыну, паче естества повинуешися естественным законом, тем же умерши, Сыном восстаешь и вечную щи.
0: Пресвятая Богородице, спаси нас, Девы от роковицы с Мариями ее пророчицею, песни сходную ныне воскликните, Дева бо едина Богомати, ко приятию небесному представляется.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас, достойная, одушевленная тя небо, прияше небесное, пречистое божественное селение, и предста светло украшенная невеста, все непорочная.

0: Слава Господи святому воскресению Твоему, тварь в страсти Твоей изменяшися, зрящий Тебя в нищете, образе от беззаконных поругаема, основавшегося божественным мановением.
1: Слава Господи святому воскресению Твоему, от персти по образам и рукою Твоею создал Иси и сокрушено паки в перст смертную за грех Христе, сошед бы Отца, воскресил Еси.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас, жену Тя мертвену, но паче естись Твоей Матерь Божию, видевши всенепорочное, славнее апостоли, ужасно прикасахуся руками славой облистающей, яко богоприятное селение видящее.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, спасти же руцы досадительное дерзого, усечением судно нес, Богу сохранши честь одушевленному кивоту, славою божества, в нем же слово плотьбы.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас, от мертвых чресел произведшися естеством подобно чистое, исхождение разреши, родше же сущую жизнь, к жизни приставися божественней и ипостасней.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, лик богослова под конец, выше же ангел множества, Сиону и Дяху всесильным мановением, досталожно, владычице, Твоему погребению, служаще.

0: спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоей благодатью.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу, Богородицу и Пресно Деву Марию, со всеми святыми, помянувши сами себе и друг друга,

Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков.

0: Слава Господи, святому воскресению Твоему, предстоише судище, яко судим, Боже мой, не вопия, владыка, суд износя языком, им же страстью Твоею Христе вселенне соделал еси спасение.
1: Слава Господи, святому воскресению Твоему, страстью Твоею Христе врагу оскудеши оружие, противным же ежево ад схождением Твоим, грады разрушишася, и мучителева дерзость низложена бысть.
0: Пресвятая Богородице, спаси нас! Видите, люди, чудитеся, гора Босвятая, изъявственная Богу, в небесной обители превыше вземлица, небо земное, в небесное нетленное селение вселяемо.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас! Жизни пресносущные и лучшие смерть Твоя бысть, прихождение чистое, отпревременное, к божественней воистинной приходиме представляете чистое, веселье Сына зрети Твоего и Господа.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас! Чудо бяше зрети небо всех царя душевленное, испражненное приходящее земное, яко чудно дела Твоя, слава силе Твоей, Господи!
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, ащи непостижный сия плод, им же небеса выше погребение пред волею, яко мертв, как о погребение отвержется

0: Слава Господи святому воскресению Твоему, яко кедры Христе языков шатание сокрушилось и волею Владыку, яко изволил еси на кипарисе, и на певке и кедре плотью совозвышаем.
1: Слава Господи святому воскресению Твоему, в рове Христе преисподнем положишь отя бездыхана мертва, а Твоею язвою завенные мертвые, иже во гробех спящие, уязвен собою воскресил еси.
0: Пресвятая Богородице, спаси нас! Яко на облаце Дева апостольский лик носим, к Сиону от конец служите Тебе облаку легкому собиравшися. От нея же Вышний Бог, сущим во тьме, и се неправедное воссия солнце.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, труп богоприятнее языцы богословных мужей, богогласнейше, Богородице вопияху, исходную возглашающий песнь духом, радуйся, нетленный источниче Божие, живоначального и спасительного всем воплощения.
0: Пресвятая Богородице, спаси нас, да возгласят трубы богословов днесь, язык же многовещанный, человеческий ныне да восхвалит, да гласит же воздух безмерным сияя светом, ангели да поют пречистые девы успение.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, сосуд подобавший избранный пением ти весь, удивляем девице исходен, весь освящен Богови, всем богоприятен, и сей и

0: Слава Господи святому воскресению Твоему, яко злодей праведника судися и со беззаконными на древе пригвоздися, повинным оставление даруя своею кровью.
1: Слава Господи святому воскресению Твоему, единим убо человеком, первым Адамом, древним мир в ниде смерть, и единым воскресение Сыном Божиим явися.
0: Пресвятая Богородице, спаси нас. Дает тебе я же превыше естества Царь всех Бог, в Рождестве будь Деву яко же сохрани, тако во гробе тела соблюдение тленно, и с прославе божественным представлением, честь тебе, яко сын матери даруя.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас, поистину тя, яко светил свечник невещественного света, кадильницу золотую божественного угля, во святая святых, сели ручку и жезл скрижаль богописанную, ковчег святый, трапезу слова жизни Дева, Рождество Твое.
0: Пресвятая Богородице, спаси нас, из Тебе жизни воссия ключи девства нерушивши, какого пречистое живоначальное Твое тело, искушение смерти быть причастно.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас, жизни бывший храм, жизнь пресносущную улучила и си, смертью

0: Паки, паки, миром Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твою благодатью.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвятую, пречистую, прелагословенную, славную Владычицу нашу, Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святые повинувши сами все друг друга, и весь живот наш Христову предадим.

0: Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков.
1: Аминь.
2: Воскресл еси от гроба всесильни спаси, и отвидев чудо уже сеся, и мертвые восставши, тварь же видящая, срадуется тебе, и Адам свеселится. И мир спаси мой воспевает тебя присно.
3: Ты си светом рожденным, ты си воскресение всех и живот человеков, и всех совоскресил иси, смертную державу спаси разорил, и адова врата сокрушил, словем, и мертви, видяше чудо чудякуся, и всяка тварь срадуется воскресении твоим человеколюбче, тем же и все славим и поем твое снисхождение, и мир, спаси мой воскресенье.

0: Слава Господи, святому воскресению Твоему! Не терпел еси, Владыка, за благоутробие смертью человека зреть и мучима, но пришел и спасал еси Твоею кровью человек быв, Сы благословен и препрославлен Бог Отец наш.
1: Слава Господи, святому воскресению Твоему, видишь и Тя Христе, оболченного одежду от мщения, ужасошася в ратнице адови, безумного бомучителя раба, Владыка, пришел еси убить, Сы благословен и препрославлен Бог Отец наш.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас! Богоделанные скрижали Моисея, писанное Божественным Духом, яростью сокруши. Но сего, Владыка, родшую неврежденную в небесное сохрань домы, ныне внутрь всели, с нею играющего пием Христу, препрославленный Отцев и наш Боже, благословен еси.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас! Кимвали пусты чистыми, мусикийский же, с сердцем светлым, доброгласною трубою, высокою мыслью, девы и чистые, в нарочитый избранный день представления, деятельными, плещущими руками вопием, препрославленный Отцев и наш Боже, благословен еси.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас! Юноши и девы, девы еже и Богоматери, память чтуще, старцы и монаси, цари и судьи, пойте, Отец наш Господи и Боже, благословен еси.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, да вострубят трубою духовные горы небесные, да радуются холми, и да играют божественные апостоли. Царица к Сыну представляется, с Ним царствующий.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу!
1: И ныне и присно, и во веки веков. Аминь!

0: Слава Господи, святому воскресению Твоему, кровью Твоею кресте очервлена плоти Твоя зрящее одеяние, трепетом ужасахуся многому Твоему долготерпению, ангельские чини зовуще. Благословите все дела Господня Господа.
1: Слава Господи, святому воскресению Твоему, Ты, моя смертная, одеял еси щедре, бессмертие восстанием Твоим, тем же веселящийся, благодарственно воспевают Тя избранные люди Христе, зовущие Тебе, пожертвуй свою истину смерть победою.
0: Пресвятая Богородице, спаси нас, глаголы последоваху божественному ковчегу священному, все множество богословов Сионе, камо идеше ныне скиние зовущее Бога живаго, не пристай презирающий верою поющие, содетеля единого поем, избавление превозноси во все веки.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас, яко же воздевши руцы исходящиеся непорочная, руцы ими же Бога носила иси плотью, содерзновением, яко мати, рекла еси к рожденному, я же не дал еси, вовеки сохрани, вопиющий Тебе, содетели единого поем избавлений и превозносим во все веки.
0: Пресвятая Богородице, спаси нас, память Твою, чистая Деву, начало же и власти и силы ангели, архангели, престоли господства херувими, славят и страшнее серафими, человеческий же род, поем и превозносим во все веки.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас, о, выше ума чудес Преснодевы же и Богоматери, во гроб воселившийся, показа рай, ему же предстоящий днесь, радующийся поем, Господа пойте дела и превозносите Его во все веки.
0: Благословим Отца и Сына и Святого Духа,

0: Слава Господи святому воскресению Твоему, яко в раи насаждено на лобнем спасе дребогатое древо Твоего пречистого креста, крови водою божественной, яко от источника божественного, ребра Твоего Христе напояемо, живот нам прозябло есть.
1: Слава Господи святому воскресению Твоему, низложил еси сильные, распнися всесильне, и еженизу лежащие в адове твердыни, естество человеческое вознес, на отчем посадил еси престоле, с ним же тебе грядущую поклоняющийся величаем.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас! Дивляхуся ангельские силы всего, не смотрящие своего владыку, женскую душу руками носящего, пречисто боровшись, сынолепно провозглашаше, гряди чистая, Сыном и Богом прославлена буди.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас! Приуготовил к погребению лик апостольский богоприятное тело Твое, со страхом зрящее и глазом велием вещающее в небесные домы к Сыну восходящий, спасающий присно Богородице наследие Твое.
0: Пресвятая Богородице, спаси нас! Придите все он на божественную тучную гору живого Бога, возрадуемся Богородицу зряще, гзело бы лучшее божественней сени, як и матерь, сию восвятая святых Христос представи.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, придите верни, ко гробу приступим Божией Матери, и обымем сердцы и устнами, а часы и лицем чисто прикасающиеся, и почерпающие исцеление независные дары от источника присно

0: всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.
1: Тебе, Господи,
2: яко тебя хвалю.

и трижды Петра, любишь ли мя, вопрошая Господь, своих овец предлагает пастыре начальника, и же, видя его же, любляши Иисус, во след грядуща, вопрошаши владыку, сей же что, аще хочу рече, пребывать и сему, донде же и паки приду, что к тебе, друже Петре, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: нас, Боже, повелиться милости Твоей, молимтесь и услыши и помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Еще молимся, Богохраними стране нашей,

Здравия, спасение, посещений, прощение, оставление грехов рабов Божиих, всечестного Отца нашего, наместника и романаха Иоанна, с братья святые обители.

0: помилуй и сохрани нас, Боже, Твоей благодатью.
1: Господи, помилуй.
0: И всего совершенно, свято, мирно и безгрешно у Господа просим.
1: Подай, Господи.
0: Ангела мирно, верно наставника, хранителя души телес наших у Господа просим.
1: Подай, Господи.
0: Прощение и оставление грехов и прегрешений наших у Господа просим.
1: Подай, Господи.
0: Добрых и полезных душам нашим и мира, мирови у Господа просим.
1: Подай, Господи.
0: Отче, время живота нашего в мире, пока я не скончать, у Господа просим.
1: Подай, Господи.
0: Христианские кончины живота нашего, безболезненный, непостыдный, мирный, и доброго ответа на страшном судище Христове просим.
1: Подай, Господи.
0: Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.
1: Тебе,
2: яко Бог милости и щедроты, человеколюбие еси, и Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу,

0: Господеве преклоним.
1: Тебе, Господи.
0: Твое, Боже, миловати и спасати, Боже наш.

воскресы из мертвых, Христос, истинный Бог наш, молитвами Пречистая Своей Матери, преподобных и богоносных отец наших и всех святых, помилует и спасет нас, яко благо человек.

Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое. Наипаче омыми от беззакония моего и от греха моего очисти меня. Яко беззаконие мое аз знаю, и грех мой предо мною есть выну. Тебе единому согреших и лукавое пред Тобою сотворих. Яко да оправдишися во славе всех Твоих и победишь, и внегда судить идти. Себо в беззакониях зачат есть, и во грехах родимя мати моя. Себо истинно возлюбил еси, безвестно и тайное премудрости Твоей я явил миси. Окропишими и сопами очищуся, омышими и паче снегу убелюся. Слуху моему даси радости и веселье, возрадуются кости смиренные. Отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие моя очисти. Сердце чисто созижди во мне, Божий, дух прав обнови во утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святаго не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего, и Духом Владычным утверди меня. Научу беззаконные путем Твоим, и нечестивые к Тебе обратятся. Избави меня от кровей, Боже, Боже, спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, устне мои отверзиши, и уста моя возвестят хвалу Твою. Яко аще бы восхотелися жертвы, дал бы хуба, всесожжение не благоволиши. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенное и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиону, и да созиждутся стены Иерусалимские. Тогда благоволиши жертву правды, вознашение и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы.

Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Як уже предреклось и Христе, да будет у Богу дому рабу Твоему, и во мне прибудет.

И помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Хотя ясте человече тело владычне, страхом приступи, да не опалишися огнь бо есть. Божественную же пия кровь к общению, первые примирися тебя печалившим, та же дерзая таинственная брашна яждь. Прежде причастие страшная жертва животворящего тела владычня, сим помолися образом сотрепетом. Владыка Господи Иисусе Христе Боже наш, источниче жизни и бессмертия, сия твари видимые и невидимые Содетелю, безначального Отца со пресносущной Сыне и со безначальной, премногие ради благости в последние дни в плоти оболкися и распнися, и погребися за ныне благодарные и злонравные. И Твоею кровью обновив и растлевшее грехом естество наше, сам бессмертный Царю, прими мое грешного покаяние, и преклони ухо Твое мне, и услыши глаголы моя. Согреших, Бог Господи, согреших на небо и пред Тобою, и несем достоин возреть на высоту славы Твоей. Прогневах бы Твою благость, Твоя заповеди приступив, и не послушав Твоих повелений. Но Ты, Господи, не злобив сый, долготерпелив же и многомилостив, не предал еси имя погибнуть и со беззаконьми моими, моего всячески ожидая обращения. Ты бы рекла си человеколюбче пророком Твоим, яко хотением не хощу смерти грешника, но еже обратитеся и живу быть ему. Не хочешь, бо владыка создание Твоей руку погубите, ниже благоволишь о погибели человечести, но хочешь и всем спастися и в разум истинный прийти. Тем же и аз, аще недостоин есть в небесе и земли, и сия превременная жизнь, всего себе повинув греху и злостем поработив, и Твое сквернив облако,

в дня отчаиваю своего спасения окаянны, на Твоей же безмерной благоутробе дерзая прихожду. Прими, убой меня, человеколюбче Господи, яко же блудницу, яко разбойника, яко мытаря и яко блудного. И возьми мое тяжкое бремя грехов, грех в земле мира, и немощи человеческие исцеляй, труждающиеся и обремененные к себе призывая и упокоивая. Не приши да призвать и праведное, но грешное на покаяние. И очисти мя от всякие скверны плоти и духа, и научи мя совершать и святыню во страсти Твоей. Я куда чистым сведением совести моей я святынь Твоих часть приемля, соединюся святому телу Твоему и крови, и имею Тебе во мне живуще и пребывающе со Отцем и Святым Твоим Духом. Ей, Господи Иисусе Христе Боже мой, и да не в судьбе будет причастие пречистых и животворящих тайн Твоих, неже да немощен буду душею же и телом, вот еже недостойней тем причащайтесь. Но дашь мне даже до конечного моего издыхания неосужденно воспринимать и часть святынь Твоих, в Духа Святаго общения, в напутье живота вечного, и во благоприятен ответ на страшном судище Твоем. Я куда и аз со всеми избранными Твоими общник буду нетленных Твоих благ, я же уготовила и си любящим Тебя, Господи, в них же препрославлены си во веки. Аминь. Господи Боже мой, вем, яко не есмь достоин, неже доволен, да под кров внидиши храма души моей я, за неже весь пуст и палца есть, и не имыши во мне место достойно, неже главу подклоните. Но яко же с высоты нас ради смирилась и себе, смирися и ныне смирению моему. И яко же восприялась и в вертепе, и в яслях бессловесных возлещи, сице восприими в яслях бессловесные моей души и воскверненное мое тело в нити. И як уже ныне удостоилась и в нити свечерять и согрешники в дому Симона прокаженного, так уизволи в нити в дом смиренные моей души прокаженные и грешные. И як уже не отринулась и подобную мне блудницу и грешную, пришедшую и прикоснувшуюся тебе, сице умилосердися и о мне грешным, приходящим и прикасающимся. И як уже не возгнушался из сей скверных и я уст и нечистых, целующих тя, ниже моих возгнушайся скверных он и я уст и нечистших, ниже мерзких моих и нечистых устен и скверного и нечистейшего моего языка. Но да будет мне уголь пресвятаго Твоего тела и честные Твои я крови, во освящение и просвещение и здравие и смирение моей души и тела. Во облегчение тяжести многих моих согрешений, в соблюдении от всякого дьявольского действа, во отгнание и возбранение злага моего и лукавого обычая, во умерщвление страстей, в снабдение заповедей Твоих, в приложение божественное Твоей благодати и Твоего царствия присвоения. Небо, яко презирая, прихожу к Тебе, Христе Боже, но яко дерзая на неизреченную Твою благость, и да не на мнозе удаляяся общение Твоего от мысленного волка звероуловлен буду. Тем же молюсь о Тебе, яко един Сы свят Владыка, посвяти мою душу и тело, ум и сердце, чревеса и утробы, и всего мя обнови, и в корени страх Твоего уди всех моих, и освящение Твое неотъемлемо от меня сотвори. И будем и помощник, и заступник, окормляя в мире живот мой, сподобляя мя и одесную Тебе предстояние со святыми Твоими, молитвами и моленьми пречистые Твоей Матери, невещественных Твоих служителей и пречистых сил и всех святых, от века Тебе благоугодивших. Аминь. Еди нечистый и нетленный Господи, за неизреченную милость человеколюбия, наши все восприемы смешения от чистых и девственных кровей, паче естества росшие тя, Духа Божественного нашествием и благоволением Отца Пресносущного Христе Иисусе, премудрости Божия и мире и силу. Твоим восприятием животворящее и спасительное страдание восприемы, крест, гвоздия, копие, смерть, умертви моя душетленные страсти телесные,
Погребением Твоим ады во пленивое царствие, погреби моя благими помыслы, лукавое советование и лукавствие духи разори. Тридневным Твоим и живоносным воскресением падшего правца восставивай, восстави мя грехом пополшегося, образом непокаяния предлагая. Преславным Твоим вознесением плотское обоживое восприятие и сиедесным Отца сидением почты, с подобием причастием святых Твоих тайн десную часть спасаемых получите. Снитием утешителя Твоего Духа, сосуды честные, священные, Твоя ученики соделывай, приятели, щеми не покажи Твоего пришествия. Хотя и паки прийти судите вселенней правдою, благоволи мне усрести тебя на облацах судью и Создателя моего со всеми святыми Твоими. Да бесконечно славословию воспеваю тебя с обезначальным Твоим Отцем и пресвятыми благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно во веки веков. Аминь. Яко на страшнем Твоем и нелицеприемнем предстояй судилище Христе Божием, и осуждение подъемлю, и слово творя о содеянных мною злых. Сице днесь, прежде даже не прийти дневе осуждения моего, о святаго Твоего жертвенника предстоя пред Тобою и пред страшными и святыми ангелы Твоими. Преклони над своей я совести приношу лукавое мое и беззаконное деяние, являясь я и обличая. Вижь, Господи, смирение мое и остави все грехи мои. Вишь, дяко умножившись паче власть главы моей, я беззаконие моя. Кое убо не содея зло, кие грех не сотвори, кое зло не вообрази души моей, уже бы и дело содеял. Блуд, прелюбодейство, гордость, кичение, укорение, хулу, празднословие, смех неподобный, пьянство, гортанобесие, объедение, ненависть, зависть, сребролюбие, любостяжание, лихоимство, самолюбие, словолюбие, хищение, неправду, злоприобретение, ревность и клеветание, беззаконие, всякое мое чувство, всякий удо скверних, растлих, непотребен сотворих, делателище бы всячески дьяволи. И вим, Господи, яко беззаконие моя превзадоша главу мою, но безмерно есть множество щедрот Твоих, и милость неизреченна, не злобивая Твоей благости. И несть грех побеждающий человеколюбие Твое. Тем же причудный царю не злобиве Господи, удиви на мне грешной милости Твоя, покажи благости Твоей я силу и яви крепость благоутробного милосердия Твоего и обращающегося прими мя грешного. Прими мя, як уже приял иси блудного, разбойника, блудницу. Прими мя при безмерней и словом, и делом, и похотью безместною, и помышлением бессловесным согрешивши Тебе. И як уже воедино на десятый час пришедших приял иси, ничтоже достойно соделавших, так о прими и мене грешного, много посогреших и осквернихся, и о печалях духа Твоего.

И волею же, и неволею. И вем, яко представишь грехи моя предо мною таковы, яковы же мною содеяшися. И истяжеши слово со мною, о иже разумом непрощенно согреши. Но, Господи, Господи, да неправедным судом Твоим, ниже яростью Твоей обличишь имя, ниже гневом Твоим накажешь имя. Помилуй меня, Господи, яко не токмо немощен есть, но и Твое есть создание. Ты, оба, Господи, утвердилась и на мне страх Твой, аз же лукавое пред Тобою сотворил. Тебе, оба, единому согрешив, но молю Тя, не вниди в суд с рабом Твоим. Аще бы беззаконие назреши, Господи, Господи, кто постоит? Аз бо есть почина греха, и несть мне достоин, ниже доволен возрете и видите на высоту небесную от множества грехов моих, их же не есть числа. Всякое возлодеяние и коварство и ухищрение сатанино, и иные тьмочисленные страсти не оскудеши от меня. Кими бо не раскликся грехи, кими не содержахся злыми, всяк грех содеях, всякую нечистоту вложи в душу мою, не потребен бы тебе, Богу моему и человеку. Кто восставит меня всецевая злая и талика падшего согрешения? Господи Боже мой, на тебя уповах, аще есть мне спасение упование. Аще побеждает человеколюбие Твое множество беззаконий моих. Будем и спаситель по щедротам Твоим и милостям Твоим. Ослаби, остави, прости мне вся лихоть и согреши, яко многих зол исполнится душа моя, и несть во мне спасение надежды. Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей, и не воздашь мне по делам моим, и не осуди меня по деяниям моим, но обрати, заступи, избави душу мою от совозрастающих ей зол и лютых восприятий. Спаси меня ради милости Твоей, да и где же умножится грех, преизобилует благодать Твоя. И восхвалю, и прославлю Тебя всегда, вся дни живота моего. Ты бойся Бог кающихся и спас согрешающих, и Тебе славу воссылаем, с обезначальным Твоим Отцем и Пресвятыми благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно во веки веков. Аминь. Владыко Господи Иисусе Христе Боже наш, едини имея власть человеком оставлять и грехи, яко благо человеколюбец презрима я вся в ведении и не в ведении прегрешения, из подобия осужденно причаститеся божественных и преславных и пречистых и животворящих Твоих тайн, не в тяжесть, ни в муку, ни в приложение грехов, но во очищение и освящение и обручение будущего живота и царствия, стену и помощь и в возражение сопротивных, во истребление многих моих согрешений. Ты боишься Бог милости и щедрот и человеколюбия, и Тебе славу воссылаем со Отцем и Святым Духом, ныне и присно во веки веков. Аминь. Вем, Господи, яко недостойне причащаюся пречистого Твоего тела и честные Твоей крови, и повинен есть и суд себе ям, и пию, не рассуждая тело и крови Тебе, Христа и Бога моего. Но на щедроты Твоя дерзая прихожу к Тебе рекшему, еды и мою плоть, и пия и мою кровь, во мне пребывает и аз в нем. Умилосердися, оба Господи, и не обличи меня грешного, но сотвори со мной по милости Твоей. И да будут мне святая сия во исцелении и очищении, и просвещении, и сохранении, и спасении, и во освящении души и тела. Во отгнание всякого мечтания, лукавого деяния и действия дьявольского мысли не во где всех моих действий могу, в дерзновении и любовь я же к Тебе. Во исправление жития и утверждение, возвращение добродетелей и совершенства, во исполнение заповедей, Духа Святого общения, в напутие живота вечного, во ответ благоприятию на страшном судище Твоем, не в суд или во осуждение. От скверных устен, от мерзкого сердца, от нечистого языка, от души оскверненной, прими моленье Христе мой, и не презри моих, ни словес, ни же образов, ни же бесстудия. Дашь мне дерзновенно глаголать, я же хощу, Христе мой, паче же и научи меня, что мне подобает творить и глаголать. Согреши их, паче блудницы, я же уведи, где обитаешь, мир окупивший,
прийде дерзость не помазать и Твоей носи, Богу моего, Владыке и Христа моего. Як уже оно не отринулось и пришедшее от сердца, ниже меня возгнушайся слове, Твои же мне подать нозе и держать, и целовать, и струями слезными, яко многоценным миром сия дерзостно помазать. Омыймя слезами моими, очистимя ими слове, остави прегрешение моя и прощение мне подашь. Весь изо множество, весь и из трупы моя, и язвы зриши моя, но и веру веси, и произволение зриши, и воздыхание слышиши. Не таится тебе, Боже мой, творче мой, избавителю мой, ниже капля слезная, ниже капли часть некая. Несоделанное мое видести очи твои, в книзе же твоей и еще не содеянное написано тебе суть. Вижь смирение мое, вижь труд мой лик, и грехи все остави мне, Боже, всяческих. Да чистым сердцем притрепетную мыслью и душою сокрушенную, нескверных Твоих причащуся и пресвятых тайн. Ими же оживляется и обожается всякие дыжи, пия чистым сердцем. Ты, бо рекал иси, Владыка мой, всяк еды мою плоть и пияй мою кровь, во мне убоси пребывает, в нем же и аз есмь. Истинно слово всяко Владыки, Бога моего. Божественный Бог причащаяся и благотворящий благодати. Не убо есмь един, но с Тобою, Христе мой, светом трисолнечным просвещающим мир. Да убо не един пребуду, кроме Тебе, Живодавца, дыхания моего, живота моего, радования моего, спасения миру. Сего ради к Тебе приступих, як уже зрише со слезами и душою сокрушенной. Избавление моих прегрешений прошу приятельни, и Твоих живодательных и непорочных таинств причаститесь и неосужденно. Да пребудешь, и як уже рекла, и си со мною триокаянным. Да не кроме обрет мя Твоей я благодати, прелестник восхитит мя льстивни, и прелестив отведет боготворящих Твоих словес. Сего ради к Тебе припадаю и тепливо пью Ти, як уже блудного приял, и си блудницу пришедшую, так уприми мя блудного и скверного щедрый. Душою сокрушенную ныне к Тебе приходя, вем спаси, яко ины, яко же аз не прегреши Тебе, ниже содея деяния, я же аз содеях. Но сие паки вем, яко не величество прегрешений, ни грехов множество превосходит Бога моего многое долготерпение и человеколюбие крайнее. Но милостью со страсти отеплекающейся, и чистейшие, и светлейшие, и светотворишие причастники. Общники Божества Твоего соделывая независтно, и странные, и ангелам, и человеческим мыслям, беседующие и многожды, як уже другом Твоим истинным. Сия дерзость натворят мя, сия вперяют мя, Христе мой, и дерзают Твоим богатым к нам благодеянием, радуясь вкупе и трепеща, о гневе причащаюся трава сы, и странно чудо орошаем неопально, яко же уба купина древле неопальне горящей. Ныне благодарную мыслью, благодарным же сердцем, благодарными удесы моими души и тела моего, поклоняюсь и величаю и славословлю Тебя, Боже мой, яко благословенно суща ныне же и вовеки. Боже, ослаби, остави, прости мне согрешение мое, велико Ти согреших, аще словом, аще делом, аще помышлением, волею или неволею, разумом или неразумием, всями прости, яко благи человеколюбец. И молитвами пречистой Твоей Матери, умных Твоих служителей, святых сил и всех святых, от века Тебе благоугодивших. Неосужденно благоволи приятелями святое пречистое Твое тело и честную кровь во исцеление души же и тела.

Jestem доволен, Владыка Господи, да внидишь и под кров души моей, но понеже хочешь и ты, яко человека любец, жить во мне, дерзая, приступай. Повелеваешь, да отверзу двери, я же ты един создал еси, и внидишь со человека любим, як уже еси. Внидишь и просвещаешь и помраченный мой помысл. Веру, яко сие сотворишь, небо блудница со слезами пришедших к тебе отгнал еси. Ниже мытаря отверглись и покаявшися, ниже разбойника, познавши царство Твое, отгнал еси, ниже гонителя, покаявшися, оставил еси ежебе. Но от покаяния к Тебе пришедшая вся в лице Твоих другов чинил еси, единцы и благословенные, всегда, ныне и в бесконечные веки. Аминь. Господи Иисусе Христе Боже мой, ослаби, остави, очисти и прости мне грешному и непотребному и недостойному рабу Твоему прегрешение и согрешение и грехопадение мое. Елико Ти от юности моей, даже до настоящего дней и часа согреших, аще в разуме и в неразумии, аще в слове всех или делях, или помышлениях, и мыслях, и начинаниях, и всех моих чувствах. И молитвами бессеменно росшая Тя, Пречистая и Преснодевая Мария, Матери Твоя, единая непостыдная надежда и предстательство и спасение моего. Сподоби меня сужденно причаститеся Пречистых, бессмертных, животворящих и страшных Твоих таинств, в оставление грехов и в жизнь вечную, в освящение и просвещение, крепость, исцеление и здравие души же и тела, и в потреблении, и всесовершенное погубление лукавых моих помыслов и помышлений, и предприятий, и ночных мечтаний, темных и лукавых духов, яко Твое есть царство, и сила, и слава, и честь, и поклонение со Отцем и Святым Твоим Духом, ныне и присно, во веки веков. Аминь. Пред дверьми храма Твоего предстаю, и лютых помышлений не отступаю. Но Ты, Христе Боже, мытаря правдивый и хананею помиловавый, и разбойнику рая двери отверзы, отверзи мне утробы человека любя Твоего, и прими мя приходящее, прикасающееся Тебе, яко блудницу и кровоточивую. Ова, уба края ризы Твоя коснувшися, удоб исцеления прият. Ова же причистие Твои нозе удержавшее, разрешение грехов понеси. Аз же окаянны все Твое тело, дерзая восприятие, да не опален буду. Но прими мя я коже оная, и просвети моя душевное чувство, попаляя моя греховная вины, молитвою бессеменно рощая Тя и небесных сил, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Верую, Господи, и исповедую, яко Ты си во истину Христос, Сын Бога живаго, пришедший в мир грешный спасти, от них же первый есть аз. Еще верую, яко сие есть самое пречистое тело Твое, и сие есть самая честная кровь Твоя. Молюся обо Тебе, помилуй меня и прости мне прегрешение мое, вольное и невольное, я же словом, я же делом, я же ведением и неведением. Исподоби меня осужденно причаститесь пречистых Твоих таинств, во оставление грехов и в жизнь вечную. Аминь. Се приступаю к божественному причащению, содетелю да не опалиши мя приобщению. Огнь боюсь и недостойный я попаляю, но оба очисти мя от всякие скверны. Вечери Твои я тайные дней, Сыне Божий, причастниками оприми. Небо врагом Твоим тайны повем, не лобзание Ти дам, яко Иуда, но яко разбойник исповедую Тя, помяни мя, Господи, во Царстве Твоем. Боготворящую кровь ужаснися, человече, зря, огнь бо есть недостойные попаляя, божественное тело и обожает мя и питает, обожает дух, ум же питает странно. Усладил меся любовью Христе, и изменил меся божественным Твоим рачением, но попали огнем невещественным грехи моя, и насытитеся, еже в Тебе наслаждение сподоби, далеко я возвеличаю блаже два пришествия Твоя. Во светлостях святых Твоих, как во в ниду недостойный,
аще бо дерзнуся вните в чертог, одеждами обличает, як он несть брачно, и связан извержен буду от ангелов. Очисти, Господи, скверны души моей я, и спаси меня, яко человека любец. Владыка человеколюбчик, Господи Иисусе Христе Боже мой, да не в судме будет святая сия, заеже недостойными быти. Но во очищение и освящение души же и тела, и во обручение будущей жизни и царствия. Мне же еже прилепляйтеся Богу, благо есть, полагать его, Господи, упование и спасение мое.